0: Двигаться барович кэс, понял, что сэс. Чиха вода в секирве, чиха вода в е. Закидаться барович кэс, понял, что сэс.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełny bak, no i podróż do nigdzie.